Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

наших душ две птицы неуверенных. В небо словно в первый раз летят,

Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах. Кем я был и кем я стал,

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: 60 pirmais. Mežciema skrējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei. Pašiem mazākajiem – mazuļu rāpošana. Bērniem – šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 km distances. Pieaugušajiem – 5 un 10 km skrējieni. Starts un finišs – Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciema skrējiens. Skrienam kopā Daugavpilī!
1: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентару Мебелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentaromebeles.lv.
2: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: пойму тебя. Может, все это зря.
1: Да, мы знакомы давно, да, мы с тобой друзья. Часто встречаясь, часто общаясь,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Только представьте, вам пишет знакомый в Телеграм. «Привет, очень нужна помощь, можешь срочно перевести деньги или проголосовать за ребенка подруги, принимающего участие в конкурсе». Вы удивились, но человек-то знакомый, только вот сообщение отправил вовсе не он. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов сферы кибербезопасности. И прежде всего, если знакомый неожиданно просит перевести деньги, не спешите этого делать. Позвоните ему посредством обычного звонка или свяжитесь другим способом и убедитесь, что сообщение действительно отправил он. Мошенникам достаточно получить доступ к чужому Telegram, чтобы начать писать друзьям, родственникам или коллегам от имени владельца аккаунта. Они могут просить не только деньги, но и присылать подозрительные ссылки, предлагать проголосовать или даже обещать якобы подарочную подписку Telegram Premium. Если вас взломали, но доступ к Telegram сохранился, откройте настройки, устройство и завершите все незнакомые сеансы. После этого обязательно включите двухэтапную проверку,

0: и установите дополнительный пароль. Если вы уже потеряли доступ к аккаунту, попробуйте войти заново по своему номеру телефона. И обязательно предупредите близких и коллег, что сообщения от вашего имени сейчас могут отправлять мошенники. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и свои данные.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 5 сентября, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе день будет пасмурным и дождливым, также высока вероятность грозы. Ветер преимущественно западный, в порывах до 11 метров в секунду. Температура воздуха максимально поднимется до отметки в плюс 16 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентару Мэбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. GentaroMebeles.lv.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 867 636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Привет, здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели радиостанции «Алиса Плюс». Меня зовут Сергей Каратеев, и, как всегда, в это время на наших радиоволнах программа «Диалог с городом», где мы говорим с представителями структур самоуправления, с властью, и у нас с вами есть возможность задавать вопросы той самой власти. Сегодня начальник муниципальной полиции Даугавпилса Александр Линкевич в нашей студии. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Сегодня будем говорить о работе муниципальной полиции в Даугавпилсе и приглашаю наших радиослушателей активно присоединяться. 654-2500. С вашего позволения, давайте начнем все-таки с базы. Часто, когда радиослушатели звонят к нам в студию, они не совсем понимают разницу между муниципальной и государственной полицией. Вы могли бы вот как-то обрисовать, в чем эта разница?
3: Да, наверное, стоит сказать, что государственная полиция в пределах своей компетенции работает на территории всего государства, в то время как муниципальная полиция выполняет свои обязанности на административной территории самоуправления. Но работа муниципальной полиции напрямую связана с обеспечением правопорядка, с предотвращением нарушений, с контролем за исполнением обязывающих правил самоуправления. Но людям не надо быть ни юристами, ни какими-то всезнающими, чтобы определять, в чьей компетенции какое нарушение, и кто рассматривает какую-то проблему или нарушение закона, поэтому обращаться можно по любому номеру телефона. Самый простой — это 112, конечно, или, если кто знает, полиция и самоуправление. То есть соответствующие структуры, которые занимаются рассмотрением или реагированием на любое заявление, уже между собой

0: определят, в чьей компетенции это ведение, и отреагируют на это по необходимости, либо, если это срочное вмешательство требует, незамедлительно та служба, которая получит информацию, либо если это терпит какого-то времени или может быть рассмотрено позже, то передадут информацию в соответствующие структуры, и все это будет рассмотрено. Поэтому люди могут обращаться в любую полицию и на любой номер телефона.
1: 654-2500, номер телефона для ваших звонков сегодня в студию. В гостях у нас начальник муниципальной полиции Александр Ленкевич. Вы можете присоединяться к диалогу и задавать вопросы. С начала учебного года детей на улицах заметно прибавилось. Для муниципальной полиции это автоматически означает усиленное дежурство возле школ и на маршрутах, где ходят школьники?
0: Естественно, начало учебного года это всегда сопряжено с дополнительным трафиком, движением. Люди привозят детей к школе. Движение возле школ становится более, скажем, напряженным с той точки зрения, что дети, они всегда есть дети, и действия не всегда предсказуемы. Поэтому большая просьба к водителям обращать внимание на ситуацию, которая происходит вокруг, особенно недалеко от школы, либо непосредственно у школ, когда проезжают мимо, чтобы не случилась какая-то неожиданная ситуация, ребенок появился на дороге, не знаю, играючи, или переходя дорогу, не убедившись в безопасности. Но родителям большая просьба, во-первых, обсудить самый безопасный маршрут, особенно с детьми, которые начинают свои первые шаги в школу. Это первый класс, да и второй, и третий не мешает напомнить. То есть обсудить безопасный маршрут до школы и пройти его на практике, потому что не всегда теоретические объяснения, как это сделать, как себя вести, могут полностью объяснить ребенку все предосторожности и необходимые внимания, которые он должен обратить на самые опасные участки дороги. Большое количество людей, конечно, привозит своих детей прямо к школе, ко двору, выпускает их. С одной стороны, это действительно очень эффективно и безопасно. С другой стороны, не всегда возможно, может быть, потом забрать его из школы, и ребенку приходится самому добираться домой, поэтому он должен знать все нюансы маршрута, все безопасные или, наоборот, очень опасные участки дороги, чтобы сами родители были более-менее спокойны за то, что ребенок сможет пройти этот маршрут безопасно. Ну и здесь хотелось бы напомнить здесь и начинающим ученикам, и тем, которые уже продолжительно посещают школу. Очень распространена у нас сегодня среди молодежи такая особенность использования гаджетов. Телефона мобильного, наушников, каких-то еще приспособлений, может быть, для того, чтобы получать какую-то информацию, развлекаться или как-то себя во время пути веселить или занимать чем-то. Это опасно тем, что ребенок отвлекается от окружающего мира, уходит в себя и не всегда может сориентироваться в ситуации, когда, ну, скажем так, ситуация дорожная или вокруг него им как-то меняется, да, то есть вот это отвлечение внимания от ситуации на дороге, на улице может чревато сказаться на последствиях. Поэтому напомните, пожалуйста, родителям, детям, что внимание больше надо уделять вокруг, то, что происходит особенно на дороге, переходя дорогу. Зеленый свет, конечно, дает преимущество, но не всегда может оградить человека от происшествия. Это человеческий фактор, технические какие-то возможности или поломки, или чего-то. Поэтому ребенок должен, во-первых, убедиться, что переход безопасный, что все его действия водитель транспортного средства увидел, реагирует, остановился, и он может безопасно пересечь улицу, пройти где-то какой-то маршрут, который он проделывает безопасно. То есть внимание должен больше уделять именно окружающему миру, дороге и безопасности.
1: Сейчас дети скажут, дома телефоном не разрешают пользоваться, по дороге не разрешают, в школах теперь до 9 класса включительно тоже запрещают. Одни ограничения.
0: Да, телефон нужен, и это необходимая сегодняшняя вещь, атрибут, но им надо пользоваться тогда, когда это нужно, когда это безопасно и когда это возможно.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2500, номер телефона в студии. Мы продолжаем с телефонным звонком. В наушнике, Александр, будет слышно. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Добрый день.
1: Добрый.
3: У меня вопрос вот такого плана. Наступает темное время суток и актуальный момент светоотражателей. Я понимаю, что это вопрос дорожной полиции, но не могла ли бы муниципальная полиция подключиться к этому моменту и хотя бы предупреждать детей и взрослых, что это необходимо, поскольку бывают такие ситуации, когда людей просто даже на пешеходах не видно без отражателей, когда друг к другу, допустим, слепят фары, и дождь, темно, и людей не видно. Скажите, вот можете ли вы подключиться и людям объяснять, и как бы доходчиво, что вот такие вещи нужны? Спасибо.
1: Спасибо вам за звонок.
0: Да, большое спасибо за напоминание. Действительно, это очень... важный элемент безопасности дорожного движения. И за последние 15 лет, наверное, миллионы и миллионы отражателей были розданы как школьникам, так и взрослым. Их делила и государственная полиция. Мы, как муниципальная полиция, отдел надзора за, скажем, правонарушениями малолетних или несовершеннолетних детей, посещая школы, детские сады, учреждения образования, тоже занимаемся тем, что объясняем эту ситуацию и детям, и подросткам, что светоотражатели, если они не встроены сразу в одежду или рюкзаки, какую-то, скажем, дополнительную инфраструктуру или одежду ребенка, да, действительно необходимо использовать. И взрослым это действительно помогает водителям своевременно и адекватно реагировать на ситуацию, которая может сложиться на дороге. Потому что в городе, да, максимально много улиц освещены постоянно в темное время суток, но технические ситуации могут сложиться так, что где-то может погаснуть либо отдельный фонарный столб, либо какая-то улица может быть обесточена и быть не освещена. Да, и на дорогах где-то и за городом, и в других местах освещения может быть недостаточно. Поэтому действительно спасибо за напоминание о отражателях. Это действительно очень-очень важный элемент для того, чтобы избежать самому каких-то неприятных последствий и помочь водителям своевременно среагировать на нахождение пешехода на дороге, на проезжей части, либо при пересечении проезжей части.
1: Из заранее присланных вопросов, почему муниципальная полиция не штрафует собственников автомашин, которые нарушают правила и паркуются на Т-образных перекрестках, особенно в центре?
0: Ну, здесь я должен, наверное, заметить, что каждый Т-образный перекресток отличается друг от друга, и, может, где-то это ограничение имеет силу на парковку, где-то оно происходит в рамках правил дорожного движения, не нарушая его. Но в любом случае, если вы видите и считаете, что в этой ситуации происходит нарушение правил дорожного движения, либо ограничивает движение, либо каким-то другим образом мешает дорожному либо пешеходному движению, пожалуйста, сообщайте нам, мы отреагируем на это сообщение и примем меры, если это действительно будет нарушение констатировано, будет водитель понесет или владелец транспортного средства понесет заслуженное наказание.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Начальник муниципальной полиции Даугавпилса Александр Линкевич в нашей студии. Можете присоединиться и задать ваш вопрос 654-2500. На кожзаводе, тоже из ранее присланных вопросов, на кожзаводе рядом с Максимой собираются компании молодежи по вечерам, ведут себя крайне вызывающе и очень шумно, почти каждый вечер. Вот такой сигнал тоже.
0: Также могу сказать, что молодежь, она действительно у нас активная и часто любит повеселиться, иногда даже пошалить. Поэтому, если есть такие ситуации, когда вы считаете, что они уже ведут себя более, скажем так, шумно, чем принято или общепринятые нормы поведения определяют это, пожалуйста, общайте нам, мы будем тоже реагировать на такие ситуации, потому что самим отследить все ситуации везде, во всем городе трудно, даже имея видеонаблюдение, поэтому если мы будем получать своевременную информацию от наших жителей, мы будем более оперативно на это реагировать.
1: Следующий вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
4: А скажите, пожалуйста, господин Ленкевич, а сейчас есть ли в городе участковые, вот как раньше были? И хочу задать вам вопрос. Вот многие жильцы пускают квартирантов, да? Вот у нас в подъезде пустил квартирантов, она разводит котов. Вон стоит невозможно. Звонили этому хозяину. А он просто сказал, чтобы не приехать их кастрировать. Так вот, кто отвечает за квартиру, в которую он пускает квартиранта? По-моему, они их просто сдают и не касаются вообще. Они платят, а мы мучаемся. Спасибо. Куда мне вот обратиться, чтобы вот этот вопрос как-то решить?
0: Вы обращались уже куда-то? Нет еще?
4: Нет.
0: Не обращались, да? Сейчас объясню. Есть ситуации, да, когда происходят какие-то непонятные вещи для жильцов дома, либо их это начинает раздражать, какая-то ситуация поведения соседей, либо каких-то постояльцев, которые временно проживают. Поэтому с любой проблемой можете обратиться к нам. Если это связано с животными, можете обратиться в службу инспекции здравоохранения или природного надзора, которые тоже занимаются этими вопросами. Если нет, мы сами перешлем это заявление, если там есть какие-то нарушения. Поэтому в каждой конкретной ситуации нужно, да, углубиться в ее проблему, посмотреть, как и что, и при необходимости тогда уже и принимаются меры. Поэтому, пожалуйста, пишите нам заявление, мы рассмотрим, если это наша компетенция, то сами рассмотрим, если нет, то, значит, перешлем в соответствии с компетенцией.
1: Про участковых еще был первый вопрос.
0: Да, но этим участковые — это прерогатива госполиции, но, насколько я знаю, сейчас такой службы, как именно было раньше, в предыдущие времена, что за каждым каким-то кварталом или, скажем, каким-то участком города был закреплен определенный полицейский. Сейчас такого нету. Сейчас вся информация приходит в полицию общая, и по необходимости уже тогда решается вопрос в соответствии с компетенцией.
1: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
5: Алло.
1: Да, слушаем вас внимательно.
5: Я по такому вопросу. Когда едешь с города в Крыжи, перед автобусной остановкой стоит поставлен знак «Круговое движение» за поворотом. Едешь с кольцевой дороги в Крыжи, видно, знак стоит. А этот поставлен круговое движение за тот, за поворот. Там его не видно при въезде. Вот такой у меня вопрос.
1: Спасибо большое.
0: Хорошо, да, спасибо. Мы передадим соответствующим структурам, которые занимаются организацией дорожного движения и контролем за именно самой организации и установкой знаков, чтобы они посмотрели, если там есть какие-то недочеты, чтобы они устранили.
1: С июля в Даугавпилсе на двух перекрестках Астон под Сметановым, Брейвалкас и Астон под Сметановым, Брейваршава сработают так называемые умные светофоры. Оправдывает ли новая система ожидания? Есть ли уже какой-то заметный эффект, кроме пополнения бюджета?
0: Ну, здесь я должен заметить сразу, что системы, любые системы, светофоры, знаки, ограничители скорости радара, вся эта инфраструктура, все эти технические средства, они в первую очередь устанавливаются и направлены на то, чтобы максимально обезопасить наших участников дорожного движения от каких-то непредвиденных ситуаций, которые потом приводят к дорожно-транспортным происшествиям, иногда к печальным, а иногда даже к трагическим последствиям. Поэтому в первую очередь это направлено на то, чтобы водители, осознавая то, что за ними не только наблюдают пассивные участники дорожного движения, но и умные какие-то системы, которые фиксируют эти нарушения, которые иногда, как я уже сказал, приводят к плохим, печальным или даже трагическим последствиям. Если принимать внимание то, что за последнее время на этих перекрестках, я так считал, думал, что водители более внимательно к проезду этих перекрестков относятся, и аварий там зарегистрировано, возможно, меньше. Точной статистики я не могу сейчас сказать, потому что не занимался подсчетом. Значит, эти результаты достигаются. Да? И главное, чтобы водитель понимал, что если он ничего не нарушит, то не случится дорожно-транспортного происшествия и не придет к нему никаких новостей с плохими результатами, то есть в виде штрафа. И это главное и самая важная цель достижения вот этого эффекта.
1: Ну вот этих два перекрестка, две этих системы, что они там уже зафиксировали? Что люди въезжают на перекресток именно когда красный свет загорелся?
0: Да, эта система автоматически фиксирует нарушение проезда перекрестка под запрещающий красный сигнал светофора. Здесь я хочу напомнить, что и желтый сигнал светофора не разрешает пересечение перекрестка. Но эта система фиксирует исключительно красный свет пересечения линии, которую нельзя пересекать уже на красный свет. После того, как система зафиксировала этот поступок, нарушение, скажем так, да, эта информация приходит в отдел по контролю за вот этой системой, которая...
1: Это наша местная система? Это не государственного значения?
0: Нет, эта система установлена фирмой ЛМТ, компанией ЛМТ. Это государственная компания, и она обслуживает эту систему и поддерживает ее работоспособность. Но именно за контроль отвечает наш отдел, который потом внимательно отсматривает каждое конкретное нарушение, которое зафиксировала эта система. Если нарушение зафиксировано корректно, и там нет никаких сомнений, что действительно это транспортное средство проехало перекресток на запрещающий сигнал светофора, дальше это нарушение отправляется в ЦСДД, где оно обрабатывается и отправляется уже в виде штрафа владельцу или пользователю транспортного средства, который управлял этим транспортным средством. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь, подъезжайте с умом и с правильно рассчитанным скоростью и траекторией движения, чтобы не получить неприятные сюрпризы. Что касается нарушений, которые она фиксирует, то на перекрестке Варшавас и 18 ноября Мариес это фиксируется только красный сигнал светофора. На улице Валкас 18 ноября есть еще дополнительная опция с 7:30 до 8:00 утра. Там запрещен левый поворот при въезде на перекресток со стороны строп, и эта система фиксирует и это нарушение. Если водитель не выполняет требования дорожного знака, запрещающего поворот налево в это ограничительное время, то это нарушение тоже фиксируется, и тоже приходит информация об этом нарушении. Поэтому будьте внимательны и, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и выполняйте требования дорожных знаков.
1: То есть, если ты там в левой полосе подъехал, то уже, считай, придет
0: Нет, если в левой полосе подъехал, там можно двигаться прямо.
1: Только прямо.
0: Да, и повернуть на следующем перекрестке, который не запрещает левый поворот. Это сделано для того, чтобы не создавать пробку, именно затор на перекрестке.
1: Ну, там все логично, да. Хорошо, еще уточняющий вопрос, тоже про этот замечательный светофор. Ты подъехал близко к линии, ты не пересекал перекресток, ты подъехал, наехал на белую линию.
0: Если автомашина не пересекла перекресток, не проехала на запрещающий сигнал светофора, это нарушение не фиксируется как нарушение в данной ситуации.
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. У нас есть еще время задать вопросы начальнику муниципальной полиции Даугавпилса Александру Ленкевичу. Летом в Даугавпилсе традиционно много людей отдыхают у озер. В муниципальной полиции есть своя спасательная служба. Как для них прошел этот купальный сезон? Много ли было происшествий?
0: Ну, надо сказать, что лето – это всегда время отдыха. Люди развлекаются, отдыхают, загорают, купаются. Все это прекрасно. И если есть такая возможность, конечно, надо ее использовать. Спасатели на пляжах на озеро Большие Стропы и на Стропу Вилнис, и на Большом пляже следят за тем, чтобы действительно люди чувствовали себя в безопасности, при необходимости оказывают необходимую помощь, следят за тем, чтобы не нарушали правила, сделают замечания при необходимости. Хочется поблагодарить всех жителей нашего города и гостей нашего города, кто с пониманием относится к тем ограничениям, к правилам, которые установлены при отдыхе на этих пляжах, да и на других, в других местах, где люди отдыхают, что законопослушно и очень вежливо себя ведут. И это очень приятно, когда людям не нужно делать замечания, когда люди все правильно воспринимают. Да, конечно, случаются и такие ситуации, когда приходится вмешиваться не как спасателю, а как именно полицейскому, делать замечания людям, когда они начинают, может быть, вести себя немножко неподобающим образом, начинают курить на пляже в общественном месте, скажем так.
1: И не только.
0: Да, бывает, что начинают распивать спиртные напитки, что тоже ограничено или запрещено, скажем так, в общественном месте. Поэтому, если человек воспринимает это адекватно, замечание, и прекращает это правонарушение, то можно ограничиться и просто беседой, разъяснительным каким-то образом. Если человек продолжает это нарушение, то, естественно, что полицейский уже адекватно реагирует на дальнейшее поведение этого человека и может дойти до того, что будет составлен административный протокол и вынесено какое-то наказание за нарушение общественного порядка. Поэтому, пожалуйста, вы идете отдыхать, вы понимаете, что вы будете находиться в общественном месте. Там находятся взрослые дети, там находится много людей, которые воспринимают каждую конкретную ситуацию по-своему. Будьте добры в обществе вести себя подобающим образом. И будет все приятно отдыхать и получать только удовольствие.
1: Менее заметная, но тоже очень важная функция муниципальной полиции – это контроль рыболовства на городских водоемах. Как обстояли дела в этом плане, в летом этим?
0: Да, это одно из направлений работы муниципальной полиции, в котором, возможно, общество знает меньше, поэтому могу сказать, что в 2026 году муниципальная полиция были проведены более 3365 человек проверены. Это означает, что рейды, в которых участвуют работники полиции, проводятся постоянно, регулярно, контролируются как правила ловли, так и правила поведения или нахождения на водоемах. Если человек что-то не понимает или по невнимательности что-то нарушил, с ним проводятся разъяснительные беседы, объясняется, что нужно сделать или что нужно исправить, чтобы можно было продолжить или в этом месте находиться с какими-то конкретными целями. было за этот год изъято более полусотни запрещенных каких-то приспособлений для ловли рыбы. Это как сети, бучи, мережи, так и другие виды снастей, которые запрещены для использования. Были вынесены и административные штрафы за нарушение правил ловли. Но здесь я хочу отметить опять-таки, что основная масса наших любителей рыбной ловли, они знают, как правильно и где правильно ловить рыбу, какой улов можно себе оставить, какую рыбу можно ловить. И поэтому очень приятно, когда люди с пониманием относятся к просто формальным проверкам, чтобы понять, как человек воспринимает это. Мы всегда дружелюбно относимся к нашим жителям и нашим любителям этого хобби. И ценим, когда люди с пониманием относятся и к нам.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: В последнее время на сайте муниципальной полиции и на городских ресурсах стало все больше всевозможных памяток и разъяснений, ну, по всевозможным угрозам. Для вас это как приоритет или скорее вынужденная мера?
0: Ну, скажем так, что это, наверное, в соответствии с событиями этого времени, этого периода, когда много ситуаций, которые люди, может быть, воспринимают, не совсем понимая ситуацию, либо необдуманно как-то действуют. Если мы говорим о тех видеоматериалах, которые или каких-то материалах в прессе, которые мы озвучиваем или освещаем, это основной целью этого является, чтобы люди правильно воспринимали нашу позицию, наше отношение к правонарушениям, чтобы люди правильно реагировали на происходящее вокруг, не были безразличными к тому, что происходит, потому что иногда происходят сцены вандализма, какие-то правонарушения, которые люди замечают, но считают, что это их не касается, не относится к ним, и этим должна заниматься исключительно правоохранительные органы, но здесь я хотел бы поблагодарить всех людей, которые действительно воспринимают это очень личностно и болеют за наш город, за то, чтобы в нашем городе все, что делается для людей, сохранялось, чтобы поддерживалось в порядке, чтобы люди, которые неправильно воспринимают окружающий мир и пытаются как-то своим, не знаю, отношением к нему преобразить его. Ну, я этим хочу сказать, что ломаются скамейки, разбиваются автобусные остановки, которые для людей построены, которые благоустраиваются для людей, которые служит им каким-то, какой-то защитой от погодных условий. И когда вот это происходит, и люди воспринимают это равнодушно, это, ну, вызывает непонятие. И когда мы получаем информацию о том, что происходит какое-то правонарушение, где люди неадекватно себя ведут, и мы можем вовремя на это среагировать, мы можем принять меры для того, чтобы не допустить этого, либо задержать человека, который это сделал, либо группу людей. Это приводит к тому, что это дисциплинирует других. Это наводит на мысль, что все мы живем в одном городе, и все мы ответственны за то, что, чтобы город наш действительно поддерживался в надлежащем порядке. И если жители нашего города будут более внимательны, более активно участвовать в этом, мы будем только благодарны им за то, что они помогают поддерживать город в порядке и наводить порядок в городе, если он нарушается.
1: Недавно полиция отдельно разъясняла, когда можно жаловаться на соседскую собаку, которая долго лает или воет. Так где все-таки вот эта грань, после которой уже стоит звонить в муниципальную полицию?
0: Ну, каждая ситуация – это индивидуально индивидуальный подход. Кому-то, как я говорю, и слон не помеха, а кому-то и кошка мешает, когда топает. Поэтому каждый человек воспринимает это по-своему. Лай собаки – это ее природный инстинкт или природная ее какая-то особенность. Вой, лай собаки. Поэтому иногда люди воспринимают это очень болезненно с первых минут. Иногда терпят часами, понимая, что там что-то может быть, собака может болеть или каким-то образом проявляет свое недовольство, да. Но в любом случае, если вы понимаете, что это переходит какие-то уже нормальные границы, и это не какие-то природные особенности животного, а может быть это уже неправильное содержание, воспитание или какие-то другие особенные ситуации с этим животным, пожалуйста, сообщайте нам, мы будем разбираться с этой ситуацией, будем проверять. Бывает, что неправильно содержат собаки или ее условия содержания нарушаются в соответствии с нормами. Тогда туда вмешиваются и другие службы, которые ведут надзор за правильным соблюдением условий содержания животных. Но в любом случае мне хотелось бы напомнить как соседям, так и владельцам, особенно владельцам домашних животных и особенно владельцам собак, что если вы приобретаете собаку, вы должны понимать, что вы должны обеспечить ей нормальные условия содержания, вы должны адекватно понимать, что вы живете в многоквартирном доме, где вы живете совместно с другими соседями, и если ваше животное ведет себя, ну, длительное время неподобающим образом, мешая другим, то вы создаете и таким образом проблемы для соседей. Может быть, один собачанин другого понимает и воспринимает это нормально, но есть здесь семьи, где маленькие дети, которым это действительно мешает нормально отдыхать. Сейчас начинается школьная пора, детям надо вовремя уйти ко сну, чтобы выспаться и отдохнуть перед школой. Это тоже может создавать какие-то неприятности, поэтому адекватное или, скажем так, более острое восприятие таких ситуаций людьми мы тоже можем понять, и каждую ситуацию, поэтому я говорю, конкретно проверяем и при необходимости принимаем меры.
1: Еще один телефонный звонок успеем принять. День добрый, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Добрый день.
6: Вот как раз по поводу собак. А есть ли вообще какое-то правило? Ну, например, вот хозяева утром уходят на работу, оставляют собаку дома и вечером возвращаются. Вот есть ли правило какое-то, сколько часов можно держать без людей собаку? Или, ну, что-то вот похожее, потому что, ну, если вот работают родители, некуда, тут действует правило, не надо было заводить собаку, раз вы весь день работаете. Или, ну, вообще, как тут в этой ситуации можно отрегулировать?
1: Спасибо.
0: Да, ну, здесь, как я уже сказал, это моральный принцип каждого человека, его моральная ответственность за то, что он, как он поступает. Если человек приобретает или заводит домашнее животное, то он должен понимать, что он несет за него ответственность. Каких-то конкретных норм, нормативов по времени, сколько домашнее животное может находиться без присутствия человека, нет таких определенных норм. Есть нормы содержания домашнего животного, которые должны обеспечить его правильное содержание, чтобы он был обеспечен едой, питьем и надлежащим содержанием. Да?
1: Ну и про прогулки там еще есть.
0: И прогулки в том числе, да.
1: Так, звонки уже не успеем принять. Один вопрос был... Секунду, в Фейсбуке. Добрый день. Люция интересуется. Когда едешь по улице Кримлдас и поворот на грунтовку, нет никакой видимости справа. Можно ли как-то это исправить? Информация эта передана была вашему экипажу, который стоял около знака 30.
0: Скорее всего, что если такая информация была получена, мы передаем такую информацию в коммунальные службы, которые занимаются обеспечением этих, скажем, условий. Поэтому, ну, дополнительно я запомню и передам еще раз, возможно, напомню о том, что надо посмотреть. Насчет дорожного движения, или, правильнее сказать, парковок, хотел бы напомнить всем владельцам транспортных средств еще раз, что все ограничения парковок, где устанавливаются знаки дополнительные с ограничением парковки только с разрешением, пожалуйста, все пользователи транспортных средств, разрешение выдано, оно должно быть размещено в транспортном средстве на хорошо видимом просматриваемом месте, то есть у лобового стекла. Не положено на панель где-то, которая может упасть при закрытии дверей, ни где-то в углу, где нельзя прочитать или рассмотреть это разрешение. Поэтому если поступил сигнал, что транспортное средство размещено и там не видно или нет разрешения, приезжает наш экипаж, выписывает штраф, и потом у человека получается неприятный сюрприз. Поэтому, пожалуйста, не забывайте и размещайте так, чтобы оно было всегда на видном месте.
1: На этом все. Время, отведенное для нашего сегодняшнего эфира, истекло. Начальник муниципальной полиции Даугавпилса Александр Ленкевич сегодня был гостем нашей программы, которую провел я, Сергей Каратеев. Спасибо. До свидания. Услышимся.
0: Спасибо, да.
2: Диалог с городом. На радио. Алиса Плюс.
7: Длительная реклама.

0: Коллектив. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Ну что, лето закончилось, рюкзаки собраны, будильники снова заведены на раннее утро, а дети вернулись в школу. И сентябрь – это хороший повод не только проверить пенал, но и еще раз спокойно поговорить с ребенком о безопасности. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Государственной полиции Латвии о том, что важно напомнить детям с началом учебного года. И прежде всего, дорога в школу. Даже если ребенок ходит этим маршрутом каждый день, стоит еще раз проговорить простые вещи. Переходить дорогу только в разрешенном месте, не выбегать на проезжую часть и не отвлекаться на телефон или наушники. Отдельно стоит напомнить об общественном транспорте. Не выходить на дорогу из-за автобуса и не переходить улицу, пока транспорт полностью не отъехал и не появился хороший обзор. Телефон тоже может пригодиться не только для игр. Ребенок должен знать, кому позвонить, если потерялся, опоздал или оказался в незнакомой ситуации. А детям более младшего возраста полезно заранее повторить номер 112. И еще один момент – незнакомые люди. Если кто-то предлагает пойти куда-то вместе, просит открыть дверь или обещает подарок, ребенок должен понимать, что он имеет полное право сказать «нет». Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Удачи всем школьникам, родителям и терпения всем, кто снова будет вставать по будильнику.
1: «Алиса Плюс». Каждый день с пользой.

0: сегодня, 5 сентября, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе день будет пасмурным и дождливым, также высока вероятность грозы. Ветер преимущественно западный, в порывах до 11 метров в секунду. Температура воздуха максимально поднимется до отметки в плюс 16 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Доппельхерц Актив Магний 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Доппельхерц. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшава, 24. Телефон 266-85-727.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronum 500 gramu 6 eiro 99 centi un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
8: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
9: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
10: Алиса Плюс.

0: Ak sa nenaje občestva, Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Česnī kredīti ļa predprinimateļai. Abiņinienī kredītav, refinansīrvanie, zēmna priebriķinie praizvodstvenama abarūdavanie, remont ofisa, pakupku služebnama automobīļa i drugie celi. Vņemanie, mē časta privaskodim drugie kredītnēji predlažanie. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Сегодня, 5 сентября, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе день будет пасмурным и дождливым, также высока вероятность грозы.

0: Ветер преимущественно западный, в порывах до 11 метров в секунду. Температура воздуха максимально поднимется до отметки в плюс 16 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam. Taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāka detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs, tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждаугавском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: Teicu, veiks mei, veiks mei, veiks mei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом Сталмец, давай.
8: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентаро Мебелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. GentaroMebeles.lv.
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: zinātkārajiem. Brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только в

И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал, если за окном темно. Он не спал, на ночь запирал окно. Он рыдал, пил на кухне горький

последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сентябрь – это не только пробки около школ и детских садов, но и время, когда на дорогах снова становится значительно больше детей. Кто-то идет пешком, кто-то едет на велосипеде или самокате, а кто-то выбегает из заприпаркованной машины так, что водитель может просто не успеть среагировать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от полиции самоуправления о том, на что особенно стоит обратить внимание водителям с началом учебного года. И прежде всего, скорость. Возле школ, детских садов, во дворах и жилых районах лучше заранее сбросить скорость, даже если кажется, что дорога совершенно свободна. Особенно внимательно смотрите на пешеходные переходы. Ребенок может неожиданно выбежать на дорогу, засмотреться в телефон или просто неправильно оценить расстояние. Расстояние до автомобиля. Отдельная история – припаркованные машины. Если ребенок идет между автомобилями, водитель может увидеть его буквально в последний момент. Поэтому важно быть готовым к неожиданному появлению пешехода. Не забывайте и про велосипеды с самокатами. И еще одна простая вещь – не отвлекайтесь за рулем. Телефон, сообщение или даже быстрый взгляд на экран могут подождать. Ребенок на дороге – нет. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих детей и будьте внимательны в пути.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия «Тайны животных поместья Ильзенберг». Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новый шотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с картой Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: нашли, что еще нас ждет.
1: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

0: Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top, top, top!
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой — это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграй.

0: Потихоньку прощаться с летом. Урожай собираем, грядки освобождаем, а впереди первые холодные ночи. И вот тут главное – не пытаться за один выходной сделать в огороде вообще все. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы от опытных садоводов для тех, кто не представляет осень без своего сада. И прежде всего, пора собрать все, что может пострадать от первых заморозков. Помидоры, перцы, кабачки, тыквы и другие поздние овощи лучше не оставлять на грядках до последнего. Если ночи становятся холодными, урожай можно снять, и он дозреет уже дома. А вот с обрезкой деревьев торопиться не стоит. Сухие, больные или поврежденные ветки убрать можно, а вот большую осеннюю обрезку многих плодовых культур лучше проводить в подходящее время, чтобы не навредить дереву. Теперь про опавшие листья. Не обязательно превращать сад в идеально чистый двор. Здоровые листья можно использовать как укрытие или отправить в компост. В сентябре также можно заняться многолетниками, пересадить или разделить некоторые растения, пока земля еще теплая. Но перед этим важно знать требования конкретного растения, так как не все любит осеннюю пересадку. И, конечно, не забудьте подготовить участок к заморозкам. Уберите садовый инвентарь, проверьте теплицу, защитите растения, которые плохо переносят холод. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваш сад без лишней суеты встретит первые холода.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2,29 €. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12,99 €.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину, сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024 на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas Miesnieks 800 gramu 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas Zemnieku. Iepakojumā 10 vienības 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о зарядной инфраструктуре и о том, насколько удобно сегодня пользоваться электромобилем за пределами Риги. Гостем программы стал член правления и один из основателей Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс. По словам эксперта, основой латвийской инфраструктуры остается государственная сеть зарядных станций. Она может уступать самым новым коммерческим станциям по мощности, однако ее большое преимущество – продуманное размещение по всей стране. На основных маршрутах зарядные точки находятся примерно в 30-50 километрах друг от друга. Янис Бекерс считает особенно важным сохранить эту сеть и в дальнейшем. В регионах, где коммерческим операторам пока не всегда выгодно устанавливать новые станции, государственная инфраструктура обеспечивает базовую возможность передвижения. При этом у Латгалии есть и свое преимущество. Здесь сравнительно больше людей живут в частных домах, а значит, могут заряжать машину возле дома. Электромобиль можно подключить даже к обычной розетке. Это медленный способ, но для среднего ежедневного пробега его часто достаточно. Эксперт напомнил, что средний водитель в Латвии проезжает около 30 километров в день. Даже если в регионе расстояние больше, во многих случаях автомобиль можно зарядить дома за ночь и утром получить необходимый запас хода. По словам Яниса Бекерса, здесь важно изменить привычное представление о заправке. Владельцу обычной машины приходится специально ехать на автозаправочную станцию. Электромобиль можно подключить вечером возле дома. Поэтому это не обязательно усложняет жизнь. Наоборот, машина большую часть времени уже готова к поездке. Главной нерешенной проблемой остаются многоквартирные дома. Жителям квартир часто просто негде заряжать автомобиль ночью, рядом с местом их проживания. Латвийская ассоциация электромобилей выступает за создание доступных зарядных точек возле жилых массивов. Для ночной зарядки не обязательно устанавливать дорогие сверхбыстрые станции. Достаточно более простых устройств. Янис Бекерс считает, что здесь необходима активная работа самоуправлений. Пока же некоторые муниципалитеты воспринимают создание зарядных точек как дополнительную нагрузку. Однако эксперт подчеркивает, это часть современной городской среды и услуга, которая будет нужна все большему количеству жителей. При дальних поездках маршрут также не обязательно становится сложным. Водитель все равно делает остановки, чтобы отдохнуть, поесть или размяться. Разница лишь в том, что владелец электромобиля выбирает место, где одновременно доступна и зарядка. Таким образом, по мнению Яниса Бекерса, в Латгалии уже существует базовая инфраструктура для использования электротранспорта. Следующий важный шаг – расширение зарядных возможностей возле многоквартирных домов, магазинов, рабочих мест и других точек, где автомобиль проводит определенное время. Полную версию программы с участием Яниса Бекерса можно послушать и посмотреть на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с картой Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Akcionierное общество «Латвия с кредитной полизией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтекли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Сентябрь – самое время, когда банки одна за другой отправляются на полки, а кухня превращается в настоящий консервный цех. Но бывает обидно. Старались, выбирали огурцы, закручивали банки, а зимой открываешь и вместо хруста получаешь мягкий огурец. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от опытных хозяек о том, как сохранить огурцы в банке плотными и хрустящими. И прежде всего, выбирайте для консервации свежие, крепкие огурцы и перед засолкой или маринованием замочите их в холодной воде хотя бы на пару часов. Так они наберут влагу и будут лучше сохранять плотность. Но главный секрет, который опытные хозяйки используют уже много лет – листья с дубильными веществами. В банке можно добавить лист хрена, вишни, черной смородины или дуба. Именно они помогают сохранить структуру огурцов и тот самый приятный хруст. Очень важна и соль. Для домашних заготовок лучше использовать обычную или крупную поваренную соль без добавок. И не стоит самостоятельно уменьшать количество соли, указанное в проверенном рецепте. Еще один момент. Огурцы в банке должны быть полностью покрыты рассолом. Если часть овощей остается над же,

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: свидания.
1: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
1: Карта лояльности Веселыба уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids – витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтекли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 867 636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Планируете отпуск за границей? В Тавекс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавекс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавекс. Когда в путешествии нужны наличные.

Друзья мои, а вы заметили такую тенденцию, что вот погода сегодня в целом была нелетной, но программа поздравлений, как бы это ни звучало, в небесной канцелярии какие-то, наверное, свои бонусы. Как только она начинается, вот видите, дождя и след простыл, даже солнце сквозь туч пробивается, во всяком случае, я вам передаю то, что я вижу в окне, может быть, и радуга где-то сейчас появится. А вообще, дождь это хорошо, это бесплатная автомойка, экономия ваших денег. Доброго вечера всем пожелаю я на волнах радио Алиса Плюс, у микрофона Юлия Сергачева. И суббота, она есть суббота. Выходные будем стараться делать себе настроение сами, близким его повышать, музыкой, хорошими словами, добрыми, согревающими поздравлениями и, само собой, вашими приветами. А как поздравить? Все очень просто. Звоните к нам, в прямой эфир дозванивайтесь, 654-25-00. Все остается на том же уровне, на том же формате, ничего не поменялось. СМС-сообщения принимаются до 9 часов вечера. Пишите, пишите, еще раз пишите. 20-20-10-16, СМС обычные, вайбер и ватсап. Также, это еще не все, разукрашивайте вашими поводами праздничными наш сайт alisaplus.lv. Присоединяйтесь по-всякому, разными способами. Всем желаю хороших выходных, солнце светит еще ярче, ну и, конечно, хороших праздников, если что-то у вас такое праздничное сегодня намечается.

0: поздравлений.
1: Пожелание большой радости. Я уже готова эти пожелания передать Анастасии Дрозд, сразу анонсируя, для кого этот привет, ведущим, само собой, хороших выходных и слушателям. Спасибо вам большое, что и нам достается приятности от вас. Вот и осень, пишет наша слушательница, незаметно как-то сменила эти летние дни, и по погоде это особенно ощущается. И пока вокруг все еще остается зелень на клумбах, и приятно пахнут бархатцы, астры даже еще есть у нас в саду. Мы не будем грустить об этих прошедших летних деньках. А поставьте-ка, пожалуйста, песню Верки Сердючки для нашей любимой Анастасии Дрозд. Пусть все улыбнутся сегодня, пусть что-то хорошее случится с каждым. Ну а Анастасии мы хотим пожелать здоровья, здоровья, еще раз здоровья, ну и, конечно же, радости.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: С прекрасным праздником, с Новым годом жизни, с днем рождения, Юзефович Надежда, Ольга Ивановна спешит поздравить и подарить песню в исполнении Татьяны Булановой и Дели Салины «Семейный альбом». Надежда, принимайте поздравления в этот прекрасный день. И ваша подруга написала, что зебра и радуга, они, в принципе, чем-то похожи, только зебра в полосочку, но и радуга ведь тоже. Дорогая моя подруга, пусть будет жизнь полосатой зеброй, но не двухцветной, а яркой, красивой и разноцветной. Пусть будет много зеленого цвета. Зеленый — это надежда и теплое лето. Желтым пусть яркое солнце сияет, красный — любовью жизнь озаряет. Синий поднимет над суетой, он будет верной и доброй мечтой. Мы поздравляем вас, Надежда, с праздником. И, конечно, хотели бы пожелать разноцветия в вашей жизни, счастья, здоровья, любви и долголетия вам. С праздником!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Минченко Владислава, с днем рождения вас! Поздравляет сегодня Мария Малиновская с песней-то какой, Мария, вы сегодня? Вишенка на торте, и этот торт праздничный, он действительно сегодня яркий, как и вы. Поздравляем с днем рождения и, конечно, хотели бы пожелать только лишь здоровья, самое-самое главное. Пусть всегда его будет в изобилии, пусть финансов, конечно, тоже хватает на все желания, и пусть в целом жизнь будет прекрасной. Но эту песню мы еще хотели бы подарить имениннице, которую зовут Татьяна, потому что здесь тоже в запросах вишенка на торте праздничная, и тоже повод такой же, день рождения, любимую бабушку Татьяну Неведомскую, внучки и внучкин муж присоединяется, поздравляет. Сегодня день такой особенный, и, конечно, без сомнения, у нашей милой бабушки сегодня день рождения. Спешим поздравить бабушку, здоровья пожелать и очень-очень ласково бабулечку обнять. Желаем много радости, желаем жить без бед. Живи, родная бабушка, как минимум 100 лет. Это как минимум 100 лет в хорошем самочувствии, причем и с целым вагоном сил. С днем рождения!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: 654-25-00 пришло. То самое время напомнить, каким из способов вы с легкостью сможете очутиться в программе поздравлений. Если есть такая возможность и желание, звоните. Я буду рада вас услышать и представляю, насколько радость возрастет у человека, которого вы еще и поздравить решили, или просто своим присутствием в эфире, приветом о себе напомнить. Песню тоже можно выбрать безо всякого повода. Главное, звоните, говорите или пишите об этом в том числе. 2020-10-16, смс обычные принимаются именно на этот номер телефона. В WhatsApp и Viber тоже пишите. Добрый вечер, Алиса Плюс. Передаю привет Сереге. Можно для Сереги поставить песню «Гуляй». Серега, если вы нас слышите, я не знаю, от кого этот привет, но гулять так гулять. Если все-таки соберетесь, зонт прихватите на всякий случай. Мало ли, какая у нас в продолжении дня погодная программа у небес. Ну, а если вы на машине, то что, какие советы здесь раздавать? Хорошего вам вечера, проведите его с удовольствием. Это главное, наверное, пожелание.

0: эфире программа поздравлений.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Не jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Вот так сообщение и начинается со слов «Поздравляю, крепко обнимаю, лучшего лишь желаю своей подруге и коллеге Илзе». Илза, принимайте поздравления. Поздравления с днем рождения, с наступающим. Наступает новая цифра вам на пятки, но это не страшно. У нас ведь у представительниц прекрасного женского пола нет никакого возраста, о чем совсем недавно Верка Сердючка, кстати говоря, пела. Илза, мы вас поздравляем с днем рождения, с праздником. Много здоровья и денег, это уже коллеги вам пожелали. И будьте счастливы, это вам уже от нас.

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимые подружки сегодня поздравляют Леонардо с днем рождения. И Леонардо, наверное, сказал: так, всем молчать, тосты — это хорошо, чуточку позже выскажите, сделайте лучше громче звук в радиоприемнике. Благодарим Леонардо за то, что вы сегодня, пишет ваши подруги, собрали нас в таком уютном, прекрасном месте на берегу озера. Леонардо, вы гостей не только накормить решили вкусным банкетным меню, но и видами живописными. Леонардо, мы знаем, какая вы душевная, активная женщина. Ничего в себе не меняете. Пусть каждый новый день будет у вас по-своему хорош. Один – встречей, другой – какой-то приятной новостью, третий – поездкой душевной, вот как сегодня по случаю вашего праздника личного. А главное, пусть всегда будет вам с кем разделить все эти радости. Живите долго, с улыбкой, активно и в хорошем самочувствии. С днем рождения вас!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Доброго-доброго субботнего вам. А у нас сегодня праздник, Зоя пишет. Хотим, Зоенька, желают многие, да, поздравить. А дело это важное. Поручили вам, а вы уже нам. Ну что ж, будем поздравлять. Поздравлять хотим сегодня нашу прекрасную Людмилу Борскую с этим праздником чудесным, с юбилеем. Хотим сказать спасибо. Сегодня все здорово. Здоровья желаем, счастья, любви, долгих лет жизни. И по поводу Верки Сердючки, если вы слушаете программу с самого начала, то Людмила, скорее всего, улыбалась, услышав эту песню. Она уже сегодня была. Пусть все у вас, Людочка, будет хорошо. Праздник на улице Чиекуру. Мы бы и с радостью присоединились, но только дистанционно. Поэтому песню Юрия Шатунова дарим вам, Людмила. Всего хорошего, улыбайтесь чаще, и пусть поводов для этого будет множество, великое множество.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
5: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. «Алиса Плюс».

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, любимое радио «Алиса Плюс». Сегодня у моих дорогих и самых любимых родителей Аллы и Федора Деевых особенный праздник. 45 лет со дня их свадьбы. Алла, Федор, у вас сегодня сапфировый юбилей. В жизни бывают разные времена, и радостные, и очень трудные, пишет ваша дочь Юлия. Но ваш союз, дорогие мама и папа, он доказал, что настоящая любовь и верность способны пройти через любые испытания. В нашей семье есть такая светлая традиция. Раньше за семейным столом вы часто пели под гитару эти строки. «Золотое обручальное кольцо на руке моей оно, только я хожу печальную, хмурю белое лицо. Меня молодость беспечная обвенчала налегке, вся любовь моя сердечная уместилась на руке». Дорогая мамочка, спасибо тебе за твое неисчерпаемое терпение, за твою заботу, силу, которой ты каждый день окружаешь папу и всю нашу дружную семью. Папочка любимая, ты наша гордость, ты наша опора, пример стойкости, мы все рядом, мы держим за вас кулачки и очень-очень сильно любим. С праздником, наши родные! Пожалуйста, радио «Алиса Плюс» для дорогих родителей Аллы и Федора. А можно поставить песню, если у вас есть, «Там, где клен шумит»? Песня у нас действительно есть, здесь вы полностью правы. Федор, Алла, мы поздравляем вашу семью с таким важным, значимым юбилеем. Пусть эта песня перенесет вас в годы юности и подарит ту душевную радость, напомня о том, скольким людям бесконечно дорога их любовь. Берегите и вы свою!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Татьяна, в этом часе сегодня вас уже и внучка поздравляла, и кто только не желал пожелать вам здоровья. А дочь, она вместе с вашим зятем Андреем прямо сейчас эти строки прислали и доверили нам их вам передать. С днем рождения поздравляю, дорогая мамочка. Поменьше волноваться, главное, и счастьем своим наслаждаться. Уюта тебе, терпения, здоровья. Мамочка любимая, обнимаю крепко, целую тебя, очень сильно люблю и поздравляю с днем рождения. Татьяна, от нас тоже самые лучшие пожелания. Еще раз вас с праздником.
2: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука.

0: мое богатство.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Наташа от Андрея. Привет, Наташа. Мы надеемся, что вы человек не настолько чувствительный и эмпатичный, вот, к примеру, как я, и не расплачетесь от этого привета, а просто широко улыбнетесь и обнимете своего любимого человека. Наташа пишет, Андрей, пусть сегодня на радио прозвучит песня для тебя. А я просто напомню, что ты самая любимая часть каждого моего дня. Наташа, делайте громче. Приятных вам выходных!

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Вот так и первый час программы поздравлений пролетел практически. Но 3 часа у нас впереди для радости, для песен, для эмоций, для близких людей. Поэтому я напомню, что вы можете не только дозваниваться в прямой эфир, который только что, номер которого звучал только что, вы можете и писать, связываться с нами в смс-сообщениях. 20-20-10-16, пишите сюда, в Вайбере, в Ватсапе или на сайте alisaplus.lv, оставляйте заявки, а их великое множество, до вашего мы тоже доберемся, и пусть это, конечно, звучит не как угроза, но я все сообщения вижу, обязательно дождитесь, все будет. Юлечка, добрый вечер, это Александра, доброго и вам, Александра, с первыми осенними всех выходными. Александра, я вам скажу, с первыми осенними находками, к примеру, у меня это сегодня утром ранним была еще и корзина грибов. И по секрету вам скажу, их очень и очень много. Как и, в принципе, конкурентов. Александр, вы попросили сегодня песню не как обычно какую-то такую развеселую, а Земфиру. Давно мы ее не слушали. Предлагаю в продолжении послушать, а вам, Александра, наслаждение от этой музыки.

0: поздравлений.
1: Уважаемые радиослушатели, в новом часе приветствую всех вновь. Я Юлия Сергачева, все у того же праздничного субботнего микрофона. Впереди хорошие новости одни. Три часа, целых три часа по 60 минут, чтобы доставлять радость по адресам, по именам. И все это происходит без пробок и ограничений по расстоянию. Заходите на наш сайт alisaplus.lv, заявки принимаются. И там пишите, поздравляйте, не забывайте имена, если именинника поздравить решили, пишите к нам на номер 2020-1016, отправляйте смс-ки обычные в Вайбере и в WhatsApp. Ну и, конечно, если где-то у вас рядом именинник, вы знаете, что он сегодня юбиляр, любимый человек у вас рядышком или, быть может, далеко, или просто тот человек, кому давно пора сказать что-нибудь хорошее или выходных таких прекрасных пожелать, несмотря на погоду, вы звоните в прямой эфир. 654-25-00. И следующая песня, она от самой именинницы Леонардо написала в ответ передачи.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пользуясь случаем, пишет Давид, передаю огромный привет моей любимой маме Виктории. Хочу пожелать ей добрых выходных, Виктория, и настроение пусть будет самым-самым-самым-самым развеселым. Алиса плюс приветики, еще одно сообщение подхвачу-ка я. Пожелать хочу прекрасных выходных и всем, и в том числе самой любимой ненаглядной малышке Бронечке. Бронечка от Геннадия, этот музыкальный привет. Сегодня Ирина Круг и Алексей Брянцев в продолжении этого вечера для вас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сегодня день рождения не просто праздник, сегодня он окрашен в юбилейные краски. Алиса Плюс, мы хотели бы Богданова Александра поздравить с его 70-летием. Супруга Татьяна присоединяется еще и Инесса, и мы, конечно, хотели бы прильнуть к вашей компании. Александр, мы рассчитываем на то, что вы слышите, у вас сегодня юбилей, и, конечно же, в первую очередь супруга Татьяна пожелала, чтобы вы оставались здоровым, счастливым, самым-самым любимым человеком, чтобы вы жили долго и счастливо, и было впереди у вас много прекрасных дней, дорогой и любимый муж. Желаю тебе сил, тоже много-много, на все задуманное, рвение, чтобы никогда никто тебя не подводил в этой жизни. Поводов улыбаться пусть становится только больше, а жизнь почаще тебя балует сюрпризами только приятными. И помни, что самый главный семейный мой любимый человек, это ты, и ты всегда рядом. Я тебя очень сильно люблю. Инесса присоединяется, и, конечно, Александр вам пожелала долголетия, бодрости, не терять чувство юмора и всегда жить только лишь по сердцу. С днем рождения вас, с юбилеем!

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующий привет, Наталья, он к вам отправляется из Латвии в Нидерланды. И хотели бы мы сказать, Наташа, мы желаем вам нашего такого субботнего настроения. Настроение, конечно, нашего субботнего, такого даугавпилского мы вам желаем, но только не дождя, потому что, судя по всему, у вас там солнце сегодня светит. Я уже все посмотрела и знаю, какая у вас там суббота солнечная, яркая. Вам от Ивана привет вместе с песней группы «Руки вверх». Наташа, улыбнитесь, и где бы вы ни находились, как здорово, что есть такой человек в Латвии, который о вас думает.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Карта лояльности Веселова. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес аптеках. Доппельхерц Актив Магний 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Доппельхерц. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселова.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Виталий Абрамов, вам традиционно по субботам «Семья не просто» сегодня привет передает. У вас день рождения. Поздравляем нашего любимого папу с праздником. Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и побольше радостных дней и моментов таких же приятных. Мы тебя очень сильно любим, ценим. С днем рождения от всей вашей Виталии семьи. Виталий, вы чемпион для своей семьи. Это как минимум. Пусть ничего не омрачает вашего настроения и этого праздничного дня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну что, именинница, которая сегодня в Майами, около океана, отмечает день рождения, вы готовы, Надежда, от любимых дочек и внуков поздравления принимать? Нашу любимую маму и бабушку мы поздравляем. Желаем побольше внуков и правнуков жить в достатке и наслаждаться океаном в Майами. Вот это я понимаю, Надежда, вот это жизнь. Красиво, около океана, с любимыми. Погодой, наверное, еще и повезло. И день рождения праздник, и все поздравляют. Пусть ваша жизнь и дальше течет в таком же русле.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Друзья мои, заявок становится все больше и больше, но это не значит, что мы нажимаем на стоп. До 9 часов вечера принимается все самое доброе, с чем вы можете поздравлять различными способами. К примеру, дозвониться в эфир 654-2500 или прислать смс-сообщение. Мы обязательно его увидим и в эфир донесем. Пишите в WhatsApp и в Viber, там тоже номер 2020-1016. И обращу ваше внимание на то, что если вдруг вы оставили заявку на поздравление у нас на сайте alisaplus.lv на 18-25, то оно обязательно прозвучит, даже если у 18-26 заявок великое и великое множество. И вот как раз Света вам от Давида привет, от вашего внука, как он сильно вас любит и говорит, что вы самая лучшая бабушка на свете, не только потому, что у вас самые вкусные пирожки. Он вас очень сильно любит, и никогда не болейте и не грустите. Тонечка, вам от друзей привет из Риги. Сегодня поводом стал оранжевый день. Друзья пишут, что день этот, наполненный пузырьками солнца, вот это, конечно, очень даже смешно про солнце. Хотя я вижу, где-то у меня третий глаз, что солнце проникает сквозь окна радио Алиса Плюс, а все-таки тучи иногда сдаются. Апельсиновое свечение пусть будет этой субботой в дне твоем, Тони, наша дорогая подруга. Запахи рыжей листвы повсюду, тихое шуршание стелющейся дороги, а день наполняется умиротворением, газировкой тишины, солнечных воспоминаний, плавно перетекающих в оранжевое свечение фонарей. Хотели бы пожелать тебе, чтобы в твоем дне что-то нашлось еще оранжевое. Тонечка, настроение пусть будет у вас яркое, оранжевое, как солнце.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Я календарь переверну, и снова 5 сентября, но песня выбрана была о 3-м числе этого месяца. От всей души поздравляем с юбилеем. Сегодня отличница Алла Дукол. 55 лет. Аллочка, принимайте поздравления. Желаем здоровья крепкого, огромного счастья, любви, тепла душевного и как можно больше светлых, радостных дней. Пусть каждый из них приносит улыбки, приятные встречи, добрые слова, которые не просто сегодня Аллочка вам пожелали. Пусть все это сбудется, а вы не переставайте мечтать. Оставайся такой же доброй, душевной, красивой, прекрасной женщиной. Пусть рядом будут любимые и дорогие сердцу люди, которые тебя ценят, любят, берегут и заботой своей окружают. А мы тоже тебя очень сильно любим и хотели бы сказать, чтобы впереди было много счастливых лет, путешествий, праздников, моментов самых ярких. С юбилеем, наша дорогая Аллочка, 55 – это прекрасный возраст, когда все самое интересное еще впереди. Алла, мы вас поздравляем от души. Жизнь ваша пусть будет как праздник, который никогда не заканчивается.
2: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
3: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

0: Марсель.
1: Ищу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбата набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда я совсем один.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.
2: Радио «Алиса Плюс», здравствуйте. А можно ли послушать песню «За сентябрила»? Конечно, можно. Песня есть у нас. София Ротару Михайловна, она и вчера в эфире была вечером. «Сентября» аккорды, в общем, продолжат звучать в следующей песне, которая уже на очереди. И песня эта для Лилечки Сидоровой прозвучит. Лилия, а я знаю от кого, от Софии. Вам привет большой, с выходными поздравляют вас. А еще, Лилечка, вам привет от Светланы. А еще не знаю, кто присоединится к этим приветам, так что, Лиля, будьте с нами на связи до завершения программы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: 61-й Мышцинский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeshcm.lv. 61-й Мышцинский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
4: А песню у нас на сайте выбрали для Надежды, которой нет и не было никогда. Надежда, от внуков вам еще раз привет, вас с юбилеем, они поздравляют. И, Наденька, если вы нам расскажете о своих музыкальных вкусах и найдете минутку, или ваши внуки с нами свяжутся, а контакты вы знаете, 654-25-00, звоните или пишите 20-20-10-16, и мы что-то обязательно подберем, только общение на сайте у нас происходить в принципе не может, поэтому или позвоните, или напишите, чтобы что-то я поставила. А если доверяете моему вкусу, то тогда еще одну песню чуточку позже мы для вас обязательно в эфир запустим. Бабушка пишет, ваши внуки, Надежда, это самое главное. С юбилеем поздравляем, мы тебя очень сильно любим. Это самое главное, что хотели бы сказать. Ты наше все, не болей. Самая лучшая бабушка на свете. Есть еще одно поздравление. Алиса Плюс, здравствуйте всех нас с выходными. Ну и что, что они дождливые? Мы же их очень долго ждали, всю неделю работали. А может быть, кто-то и сегодня работает? Это вы, конечно, не на меня намекаете, правда? Всем прекрасного настроения в эти выходные, в общем, несмотря на перемены погоды. Погода у нас такая, как маленький ребенок. То плачет, то солнышко покажет. Юлечка, добрый вечер. Это Денис и Светлана. Передаем привет родственникам шникерам. Они отдыхают на даче со своими детьми. Сыну Максимке поздравления с первым классом. А всем нам хорошей погоды и учебы хорошей. Всем, кстати, пожелаем всем, кто в любое из учебных заведений заступил. А погоду будем ждать и надеяться.

Светлана, Денис, вы только приветами осыпали семейство Шникеров. И тут звонит Ирина и говорит: как я рада была услышать эти слова. Спасибо большое родственникам, спасибо большое сестре Светлане. Ей отдельный привет и объятия. И вам спасибо, Алиса Плюс, за то, что доставляете радость нашим близким людям. Ирочка, спасибо вам на добром слове.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, классные всем субботы, наша любимая радиостанция, спасибо за эти слова замечательные, у нас вечер шикарный, с подружками, и никакая непогода вам не помеха. Хочу передать им привет и сказать, что я их всех люблю. Вот каких подруг любите вы, а кто любит, тоже неизвестно. Друзья мои, не забывайте хотя бы какую-то сторону освещать в плане имен. Те, кто передает привет, или те, кто их ловит, это же очень важно.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Надежда, у вас юбилей сегодня, 70-летие отмечаете от дочери Юлии. Поздравления для вас в песне «Фантазер». Мамочка родная, я тебя люблю. И это, пожалуй, главные слова, которые хочет услышать и рада которым каждая мама. Мамочка, ты такая одна, единственная и неповторимая. Крепкого тебе здоровья и всего самого-самого наилучшего, Надежда. Мы вас поздравляем, пусть и жизнь продолжает вас баловать, причем исключительно по приятной ее части.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: В эфире программа поздравлений.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: поздравлений.
1: 19.02, по-прежнему, конечно, суббота. Хотелось бы, чтобы она так быстро не улетала, как время на этих студийных часах летит, торопится, и мы так быстро, действительно, как всегда, и синхронно с вами, друзья, влетели во вторую половину программы поздравлений. И будем продолжать радовать близких, друг друга, потому что настроение это хорошее. Оно, как известно, чем больше его раздаешь, тем больше его остается. Юлия Сергачева у микрофона с вами по-прежнему на связи до 9 часов вечера. Если вы не знали, как к нам присоединиться, 654-25-00 – это способ номер один звонить.

вам из Ирландии. А я хотела бы песню так, какую мы уже определились, просто для хорошего настроения, потому что наконец-то завтра выходной, а вы сегодня работали, да? Но не допоздна, это уже хорошо. Екатерина, держитесь, отдыхайте и наслаждайтесь музыкой.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Татьяна из города Валмира написала. Танечка, мы, кстати говоря, тете Настеньке вашей сегодня привет передавали, но от другой, очень близкой и родственной стороны вы тоже присоединяетесь. Пожелание теплого самого настроения, здоровья самого-самого крепчайшего. Анастасия, вы хотя бы к нам сегодня в гости дозвонитесь? Анастасия, мы надеемся, что вы слышите, улыбаетесь, наслаждаетесь. И вам так сегодня хорошо, что вы даже и забыли, что, оказывается, можно позвонить и своим уже голосом, может быть, что-то хотели бы близким сказать. А если ничего не хотели, то просто наслаждайтесь творчеством любимого своего исполнителя. Михаил Шуфутинский уже для вас со своим шарфиком.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Zināt, kā rajiem? Brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Тоня, вам и сегодня от Евгения привет. И, как всегда, рифма постучалась в его голову, в его фантазию. И он придумал вам привет, конечно, в стихотворной форме. Все как всегда. Тонечка, тебе мой привет от души. Пусть он нежно коснется твоей души. Я хочу, чтобы ты знала, мне очень важна твой взгляд, твоя нежность, улыбка во сне. Ну вот здесь практически было все в рифму. Евгений, вы на самом деле большой молодец. Тонечка, а мы надеемся, что эти строки до вашего сердца каждый раз стучат. И находят правильные струны, чтобы вы улыбались. Песню выбрали сегодня «Выпьем за любовь». Вот это как тост звучит.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Надежда, мы сегодня не один раз поздравляли вас с праздником, с юбилейной датой, 70-летием, и дети присоединялись. Но мы наконец-то определились, какой у вас песней точно сможем порадовать и попасть в самое яблочко. Надежда, ну и, конечно же, дети еще раз просили передать, как сильно они вас любят. Вы и сами это не только знаете, но и чувствуете, и любите в ответ. Мамочка родная, спасибо тебе за все. Надежда, вашей дочери Наташа, Лена, Юля, тезка моя,

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, если вдруг вы где-то далеко от радиоприемника отошли, и вы или кто-то из близких ваших пропустил те самые важные слова, мы, конечно же, повторим, но песню по кругу не пустим, одну и ту же, так тем более, но песен у нас столько, что вы только скажите, только напишите, если она будет, она обязательно прозвучит, а написать можно все по тому же номеру телефона 2020-1016, смски сюда принимаются в WhatsApp и Вайбере. А вот дозвониться по номеру 654-25-00 есть такая у вас возможность, и эта возможность еще на целых полтора часа активна. Юлечка, здравствуйте. Вот Катя как раз пропустила. Передавала привет Сергею. И со своими заготовками, закрутками я, наверное, все приветы прослушала. Катенька, главное, что Сережа его услышал и словил. А что вы там такое интересное маринуете сегодня? Напишите и огласите список в каком количестве, чтобы мы знали, куда зимой обращаться. Катенька, хорошего вам вечера, отдыхать тоже не забывайте. Следующий привет с песней Ирины Круг. Алиса Плюс, здравствуйте. Хотел бы Ольге Сущевской привет передать. Оленька, это вам от мужа привет, тетя.

А вот так совпадение. Павел написал: «Я Нине Радзевич, привет». С песней Ирины Круг «Огонь забытых мной цитат». Павел, вы как в воду глядели. Прямо сейчас она звучит. Надеемся, что и вы, Янина, не пропустили. Доброго вам вечера субботы.

0: Программа поздравлений.
1: А сразу две музыкальных вещи на очереди стоят. Алиса Плюс, «Здравствуйте, осенние листья», Алла Пугачева, «Пусть прозвучит», Ирина, «Будет обязательно песня». Только Ирина Круг спела, и тут же Ирина попросила песню. Но есть еще одна заявка. А над речкой туман белый-белый. Раиса Богданова, наверное, думает, что я уже запамятовала и не передаю привет ее кудряшке. Кудряшка Тонечка, вам привет, пламенный, здоровье, благополучие. Песня будет обязательно, только буквально через несколько минут. Хорошо? Дождетесь?

0: А я, пролистывая приветы, отметила, что и Наталья пропустила, оказывается, привет от Ивана. Наташенька, улыбнитесь. Я знаю, что вы в Нидерландах, что вы слышите, но здесь, в Латвии, вас помнит и любит один человек.
1: На радио Алиса Плюс программа.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А можно ли послушать песню Анны Герман «Надежда» и подарить ее любимой женщине Надежде? Надежда, вам в юбилей, конечно, можно все. Этот привет, очередной привет для вас от мамы. Она вас очень сильно любит.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Кудряшка Тонечка была на связи, Тоня Сельченкова. В ответ Раисе, подруге своей, конечно, хорошего настроения, здоровья пожелала. Тоня, Раиса ваша съела практически килограмм мороженого. Ну вот как настроение может быть плохим здесь, без шансов?

Привет, любимая радио Алиса. Мы тоже хотели к программе присоединиться, и это правильно, что вы это сделали. Хочу привет передать Марине с Малты, мамочке тоже. Достанется от Арины, судя по всему. Мы после баньки отдыхаем. Хорошего вечера всем слушателям. И вот так же, как и вы, уметь отдыхать, да? Щеки красные, поди. Пар легким был. Ах,

0: Он о ней, она о нем думают, и эти люди, они соскучились друг по другу. И привет, следующий, он летит в Германию. Алиса Плюс, здравствуйте, любимому мужу Ивану от Арины. Передайте, пожалуйста, привет, я очень сильно скучаю. Иван, если вы в Германии находитесь, то, скорее всего, с высокой вероятностью по рабочим каким-то вопросам. Но как только дата приезда к любимой женщине будет известна, вы, конечно, сообщите о ней. И какой будет встреча, могу только представить. Арина, вы не скучаете?
1: Порой непросто.
0: Напишите, когда там Иван к вам приедет. Песню вы попросили, я это ты это я, поскольку еще припев не зазвучал, поэтому я могу себе позволить чуть-чуть поговорить, но самое главное сейчас уже зазвучит, а все, что не успело в этом часе прозвучать, мы заберем в следующий.

Доброго вечера всем, уважаемые слушатели и те, кто просто проводит хорошо время этой субботы, а те, кто празднует, то мы вас поздравляем, что бы у вас сегодня хорошего не случилось и не происходило. 20 часов и 5 минут, я снова у микрофона Юлия Сергачева. В новый час мы с вами влетели нашего субботнего поздравительного марафона, но скорый поезд этих поздравлений, которые принимает, он не тормозит, и вы можете наполнять этот вагон поздравлений своими приветами, добрыми словами, песнями. Обязательно все эти пожелания в эфире прозвучат. И до финала с вами вместе с хорошим настроением и с музыкой 654-25-00 звоните по этому номеру телефона. Либо же вы можете связаться, когда возможности нет говорить, можете писать. Все абсолютно бесплатно. В WhatsApp, в Viber пишите номер 2020-1016. И сайт еще по-прежнему принимает ваши поздравления. Оставляйте их еще и там. alisaplus.lv. Юльчик, можно ли передать привет Айвору? Катенька, когда же я сказала, что нельзя? Конечно, можно. Я пришла с баньки. Вот самое актуальное занятие, Катя, в такую погоду, это правда. Взять и послать кого-то в баню, чтобы натопить ее как следует, а потом присоединиться. Легкого пара и вам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Наш слушатель даже не подписался, но я-то знаю, что это Виллис из Краславы слушает и скромно так слушает, даже песню не просит. Виллис, вы только дайте знать, тем более вы знаете где. А, кстати, в Краславе сегодня празднуют день свадьбы. Алиса Плюс, здравствуйте. Очень-очень-очень спешу поздравить внучку Маслову Вику. Спасибо большое за то, что Аглаида указали, где ударение правильно ставить. У нее сегодня такой день, но не только у нее, у Вики, ее мужа тоже, да? День свадьбы. Отмечайте. Бабушка Аглаида поздравляет, Виктория, вас с супругом. И сегодня день такой классный. Два человека официально решили, что все, хватит, мы теперь одна команда, и все это при свидетелях. Поздравляем с днем свадьбы вас. Пусть в вашей семейной команде всегда будет любовь, взаимное уважение, умение слышать друг друга и побольше поводов радоваться вместе. С праздником, Горько! Пусть этот день станет началом очень-очень долгой и красивой истории любви.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.
3: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
4: Смс WhatsApp Viber.
5: А здесь у меня прямо два привета. Денис звонил. Денис, вы наконец-то дозвонились к нам. Но жалко, что звонок, правда, оборвался так быстро. А вы все в заботах там, да, постоянно. Не только вы, ваши друзья. И вы, как всегда, готовы прийти к ним на помощь, чтобы эти заботы немножечко снизить. Денис, вам тоже хороших выходных. И вы передаете привет всем усердно трудящимся сегодня. И всем отдыхающим, всем горожанам привет. Хороших выходных. И вам в том числе, главное, отдохните, Денис. Мы-то знаем ваши подвиги. 12 подвигов, да, как там было? Денис, всего вам доброго. Здравствуйте, Алиса Плюс. Передайте, пожалуйста, привет Анатолию от Зайки. Анатолий, от вашей Зайки.

0: эфире программа поздравлений.
1: Виллис, если вы нас слушаете в Краславе, там у себя песня будет обязательно. Брянцев после Юрия Шатунова к микрофону, ну, может быть, не подойдет лично, да, но песня будет обязательно, дождитесь. А прямо сейчас будем с юбилеем поздравлять с той самой песней Юры Шатунова. И я под гитару, называется которая. Станислав, у вас сегодня юбилей, жена и дочери поздравляют вас, вас ценят, любят, вами дорожат и желают благополучия, и чтобы здоровье никогда не подводило. Крепкого здоровья и мы вам пожелаем, ясной головы, легкости на подъем. Людей хороших, любящих, а они у вас есть, пусть будут рядом. Хороших вам новостей, больших поводов для радости, маленьких поводов для удовольствия, поездок удачных, застольей вкусных, чтобы близкие всегда были за этими столами. Настроение вам хорошего, праздничного, исполнение всех ваших задумок и такого достатка, чтобы не было даже в вашем лексиконе слова «дорого». Пусть всегда будет, а почему бы и нет? Хочется — поеду, хочется — куплю. И не только себе.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения нашего Пашу мы хотели бы поздравить и во главе этой команды из желающих вам подарить радость. Павел, это Рома написал от всех. С днем рождения от всех друзей. Желаем счастья, здоровья, успехов и можно песню «Экспонат» группы «Ленинград». Можно. Павел, вам не только счастья, здоровья, успехов, а больших возможностей. С днем рождения вас!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС WhatsApp Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А всем своим друзьям на Юдовку передаю привет, пишет Танюша. Танечка, как мы рады вас видеть сегодня. Давно вы не писали, надеемся, у вас все хорошо. И вы свои выходные не проводите за закатками да закрутками, как обычно это бывает у вас в сентябре, если судить по нашей переписке из года в год. Танечка, спасибо, что и вы с нами остаетесь. Песня у нас есть это. Нет, уже звучит. Приятного вам.
2: Не надо паники, это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь с

0: В эфире программа поздравлений.
1: Девушка познакомится с мужчиной. Это сообщение на сегодня будет завершающим. Мужчина от 36 до 46 лет рассматривается для серьезных отношений и, конечно, создания семьи. Если вдруг кто-то из вас тоже желает найти свою вторую половину в поисках отношений, то пишите, звоните, контактный номер телефона дважды озвучен на всякий случай. 25-941-395. 25-941-395. Удачи! Ну и, как всегда, все самое хорошее когда-нибудь кончается. А в нашем случае еще и быстро. Друзья, отдыхайте, гуляйте, встречайтесь, ленитесь, вкусно ешьте. И встречайтесь почаще с близкими. И чтобы повод для хорошего настроения повысить, вибрации те самые, гуляйте чаще. Главное, чтобы погода завтра была не такая угрожающая со своими дождями, как сегодня. Выходных вам хороших. Ну а я, Юлия Сергачева, попрощаюсь с вами временно, лишь до следующей недели. Всего доброго и услышимся. Пока!

радио «Алиса плюс».

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

101.6 FM. Алиса Плюс.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд.

женщина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: эта улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняют.

ночью только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

новой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Почему день...

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо.

нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом, когда ты рядом, во мне шторм. Заплетая в руки твои волосы, мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы, исчезнем до завтра.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же ты?

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.